0: После занятия Дзуньи Политбюро ЦК созвало заседание, в котором снова было утверждено место руководителя ЦК и Красной Армии. Учитывая факт большого ущерба Красной Армии из-за серьезной ошибки у товарища Лиде в командовании и по тактике в борьбе против пятого похода, а также в битве у реки Сянцзян, в заседании было принято решение о снятии группы тройки и передаче командования Красной Армии в руки товарища Мао Цзэдуна.
1: Вы сказали Лиде. А кто такой этот Лиде?
2: Ах, он был в командировке в Шанхай агентом Генштаба Советской Армии. Его раньше зовут Отто Блейн. После выполнения задачи он остался в Шанхае и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна.
3: Я наконец понял. 原来他是个半路出家。
2: Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
3: Та и Баоли-джан дей Баоли-джан, хэ ди-рен пин-сяо-хао. Та гэй Хунг-джин зао-чанг-ла до-да-да-сэн-шэ, ни чи-дао-ма, тонг-джи? Та рао Хунг-джин ки-ху чэн-джин-фу-мо-я.
4: На и бо-чэн-шэ Ли-де-на-зэ-рэн-ма.
3: Та бу-гай-фу-зэ-рэн-ма.
5: Ищи, товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании. Состав руководящих кадров Компартии Китая.
0: Эти товарищи Ло Фу, Ван Цзэсян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
5: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
2: Если все были избранными, я не против.
6: 喂，少帅，我是丁芳。哦，丁芳，什么事？少帅，高富元回来了。啊？他逃回来的？不，是放回来的。和他一起回来的。还有直罗镇的几千官兵，连人带枪都回来了。有这种事儿？这是怎么回事啊？是真的。要不我派人送高富元回西安？
4: 我去罗川。撤！撤！撤！撤！撤！王明同志的八一宣言，谈到了世界反法西斯统一战线的问题。这是一个全新的概念，我们要拿出时间好好消化消化。停止内战，一致抗日这个观点，我相信润之他们是能够接受的。张浩同志，哎呀！
7: 恩来呀，张浩同志，欢迎你这到来啊！左东同志，张浩同志，哎，1927年武汉一别，又有八年之多，期间的辛酸苦辣真是一言难尽呢。嗯，你来了就好，来，坐坐坐，坐下说，坐下说，你是一站之路灯啊！哎呀，
4: 我是什么指路灯啊？我只不过是共产国际的一个信使。罗副同志已经跟我说了张国焘的问题，我愿意。 以共产国际特派员的身份劝说他，党内的斗争不应该搞得太尖锐。现在的主要问题是一致反对敌人，我要劝说他取消第二中央，立即北上。
6: 哎呀，太好了，流水点豆腐，一物降一物。张国焘只服从共产国际啊。
8: 高副员，愧对少帅。
6: 共产党。 不能白让你回来，说吧，带的什么话？
8: 中国人不打中国人，红军愿意和东北军联合抗日，打回东北去。嗯。